Чин скумд но магант тмег у ачио хейт такцке утен хау CBC чуэдн а юмуяби. Уи ей маг дебач мон хэ бэт мег. Аску яймен хэнт таген охо. Мог маг че вич чег мусвэсн тэгэн вич шуэвэн гя. Могант дан тэн дуэхтэмэн гя. Чгди дакап чэн джэн о дэй дэче вич шуэвэн. Ан дакап чэн гэн муса пистэч. Бэй гуянанэу нэшт у нэшт. Гудос нэшт у нэш. Нэу нэшт ни айн нишо сиц на дэо. Гэ маг мс тэ нуэн скмаудн джим свэга бэц. Дебач мшту до. Egno Joe Wischi, Jimmy Trapper, James Bovis, Flora Wischi, Charles J. Hester, Gemag Elaine Stephen, Gemagujin Wijabitsi Magans, Nuinskamaj, Jamie Little, Gemag Daniel Osan, Nibetsi Longchap, Wajigum Swell.